0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово гипоталамус происходит от греческих слов гипо и таламус. Буквально это означало бы что-то вроде под палатой. Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого

0: и просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны «Мрачный край Мордора» из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
3: Здравствуйте! Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятия АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. Пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием Clean Technica, фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн BYD. Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает Geely, укрепившая позиции за счет успеха суббренда Zeekr. И лишь на третьем месте Tesla. Впрочем, в модельном зачете кроссовер Tesla Model Y пока сохраняет первенство. Но китайские BYD Song и Yanap стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
2: Со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе «Суамако» – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
0: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.

0: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио Си новости, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это следует из сообщения правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Кроме того, в Минсельхозе указали на то, что стабилизировалась ситуация со снабжением топливом предприятий АПК. Минэнерго на совещании представила доклад о балансе спроса и предложения нефтепродуктов. Напомню, проблемы с автотопливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет «Москва-24». В Свердловской области сохраняются очереди на заправках, несмотря на относительную нормализацию ситуации с автотопливом, о которой заявляют федеральные власти. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Люди едут на эту заправку, потому что на других бензина просто нет. Она единственная для десятков тысяч жителей Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва. Пишет Ядин, публикует видео, снятое одним из водителей. Он проехал в оба направления очереди, посчитал количество машин. Сначала их было 254, затем стало 276, пишет Ядин. Аномальная жара ожидается в Свердловской области в четверг, 30 июля. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов, предупредили синоптики. Также в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с градом, местами сильным, порывы ветра до 25 метров в секунду. В начале августа аномальная жара покинет регион. На несколько дней установится дождливая погода, пишет «Комсомольская правда». Росгидромет обещает осадки каждый день, до будущего вторника включительно. В субботу в день города также дождь, плюс 22 днем. С воскресенья 2 августа по вторник 4 температура днем составит плюс 23-24. В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. На дне города в Екатеринбурге выступит еще одна звезда – Иракли, известный по хитам «Лондон, Париж», «Капли абсента», «Я с тобой» и другим. Своего хедлайнера объявила команда Гринвича. Концерт начнется 1 августа в 16:00. Вход будет бесплатным, пишет Ядин. Ранее сообщалось о выступлении множества известных исполнителей на концертных площадках в день города. Так, в историческом сквере концерт начнется в 20:30 с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунса и других. На улице Архангела Михаила начало концерта в 7 вечера. Там выступят Тимати, Нилетто, Комаро, исполнитель электронной музыки Вонамур. Официальный курс Центробанка на четверг: доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: На радио Си о погоде. Сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду и плюс 29-31.
3: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Дозванивайся» с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. 7 часов и 12 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 22 градуса. И даже прошедший сегодня под утро сильный дождь не добавил свежести. Сегодня днем будет плюс 31-33 и снова кратковременные дожди и грозы. Что хорошего на этот четверг обещают астрологи, узнаем минут через 5 на «Радио ИСИ».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
3: Фестиваль мастеров Иван да Марья. Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров Иван да Марья. На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
4: Сегодня в Кировском. Колбаса филейная. Деликайзер. 89,99 за 300 граммов. Майонез провансаль Ежега. 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской и на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до Проезжей. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
5: Радио СИ 103.7 FM. I see the sky.

0: Радио Си с вами на часах 7.17 в центре. Плюс 23 градуса днем до плюс 33. Кратковременный дождь и гроза. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
0: Какие объекты попадают в список культурного наследия ЮНЕСКО? Об этом минут через пять на Радио Си.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.23 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса сегодня днем до плюс 33. Но к нам уже приближаются снова летние дожди. Будем надеяться, не такие сильные и мощные, как пару недель назад. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Если соседнюю с нами Тюмень включить, например, в список наследия ЮНЕСКО, будет ли ее стороной обходить паводок? Хорошего дня вам на Радио Си.
1: Реклама.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
6: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
7: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
8: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: центре плюс 23. А сейчас на радио «Все новости» Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Юристы по-разному оценивают последствия для Telegram в России на фоне уголовного преследования его основателя Павла Дурова. Одни говорят, что, скорее всего, это не отразится на рядовых пользователях мессенджера. Другие, что дело может исключить возвращение работы Telegram в нашу страну, пишет РБК. Причиной изменения цвета водопроводной воды в Екатеринбурге стали проливные дожди, сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище поступило много воды из болот и заболоченных низин. Но параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе ее цветность, остаются в пределах допустимой нормы, пишет Ядин. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня, а также завтра, 31 июля. Время работы с полудня до 8 вечера. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки «Войны и мира». Картина выйдет на большие экраны 18 февраля будущего года. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале братьев Андреасянов, пишут газету.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер южный 3,8 метра в секунду с порывами до 15. И температура воздуха плюс 31,33. В Нижнем Тагиле плюс 28,30. В Первоуральске плюс 29,31. В Новоуральске и Краснотурьинске плюс 26,28.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 7:38. Сегодня четверг, 30 июля. И сегодня отмечается День дружбы. Оказывается, друзья чем-то даже похожи генетически. Об этом минут через 5 на Радио С. А еще нас ждет удивительная история необычной дружбы. И тоже минут через 5.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Сегодня в Кировском. Бисквит Барни. В ассортименте 99,99 за 150 граммов. При покупке от 2 штук. Пломбир Кировский. 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
0: На Радио С о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Халтурина от Технической до Полихинской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
1: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. Сегодня днем до плюс 33 и кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Ельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей, козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
4: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
5: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 7.56 в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Что говорят в водоканале по поводу цвета воды из крана? Об этом на радио ИСИ в новостях через 5 минут. А еще узнаем, где и когда в Екатеринбурге можно увидеть огромное количество флоксов. Это цветы такие. Ну а после новостей на радио ИСИ поиграем во вкусную игру. Держите наготове телефоны. Номер радио ИСИ 235-103.7. А сейчас музыка понятная без слов. Оркестр Поля Мариа.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23, днем плюс 31,33. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries, на этот раз в Пензенской области. По предварительным данным, есть один пострадавший. Порядка 200 сотрудников были эвакуированы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада. Атаки на логистические центры Wildberries, напомню, начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной электростанции, стали в Котовске, в Тамбовской области, в Краснодаре, в Ставропольском, Невинномысске и Симферополе. Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера. При этом может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, которые используют платформу как инфраструктуру. Об этом RTVI заявил адвокат Андрей Некрасов. По его оценке, для обычных пользователей мессенджера по умолчанию ничего не происходит. Но работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором, напоминает РБК. Между тем, Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Он объявлен в международный розыск. Это может исключить возвращение работы мессенджера в России. Так говорит советник Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Причиной изменения цвета водопроводной воды в Екатеринбурге стали проливные дожди. Об этом сообщили в водоканале. За два месяца лета в водохранилище, из которых город берет питьевую воду, поступило значительное количество воды из болот и заболоченных низин. В такой воде много органики и гуминовых кислот. Несмотря на снижение качества исходной воды, параметры питьевой воды в Екатеринбурге, в том числе показатель цветности, остаются в пределах допустимых значений, цитируют представители водоканала портал Е1. Уральские таможенники пресекли попытки ввоза более тонны наркотических веществ. В результатах работы за первое полугодие рассказал в центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.
2: Таможня тоже радеет за предотвращение вывоза наркосодержащих средств. Выявлены более тонны, да, вот этих товаров, пресечены попытки ввоза, наказаны, да, соответствующие организаторы. И они точно долго будут в местах не столь отдаленных, и несколько тысяч жизней мы спасем от этой заразы.
1: Также таможенники фиксируют множество административных нарушений, их тысячи, но ситуация не является критичной. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20:00. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, а также хосты и клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, прогулка в мир тропиков и субтропиков, а также ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 31,33.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 30 июля, 8 часов и 7 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса, днем до плюс 33. Минут через 10 на Радио Си нас ждет очередная порция свеженьких объектов из списка наследия ЮНЕСКО. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Надеюсь, аппетит вы уже нагуляли с утра, потому что и приз у нас вкусный. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Я буду постепенно называть ингредиенты, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Кто первым дозвонится и верно назовет блюдо, получит вкусный приз. Напомню, телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. И вот первая порция ингредиентов. Говядина на кости, грудинка, лопатка или ребро, томатная паста, растительное масло и репчатый лук. Какое блюдо мы загадали? Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Халтурина от Технической до Полихинской. На Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. На проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио Си. 103,7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8:16. В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. На радиосе проходит вкусная игра. Мы называем ингредиенты, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. На кону промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Прозвучали такие ингредиенты: говядина на кости, грудинка, лопатка или ребро, томатная паста, растительное масло и репчатый лук. Телефон радио ИСИ 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здравствуйте. Нагуляли аппетит?
1: Ой, как нагуляли вообще, всю неделю нагуливали. Хотела бы предположить, что это солянка.
0: Солянка, хорошее предположение, но пока не угадали.
1: Ладно, очень жаль, будем пробовать еще.
0: Еще звоните, спасибо вам. Ну, угадать с первого раза, это была бы большая удача, супер большая. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Могу предположить по ингредиентам, что это похоже на харчо.
0: На харчо? Ну, практически с первого раза. Угадали!
2: Спасибо вам!
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Ксения.
0: Ксюш, а как догадались, что суп харчо? По какому ингредиенту?
2: Вот эта вот косточка и то, что, ну, как бы томатная паста вот эта вот.
0: И томат. А что еще нужно добавить в суп харчо, чтобы появился суп харчо?
2: Рис там получается.
0: Рис, грецкие орехи, чеснок. Записывайте.
2: Чеснок, да, грецкий орех. Я с грецким орехом не пробовала.
0: Еще ткемали обязательно, хмели-сунели, молотый кориандр, лавровый рис. Я могу перечислять весь список, чтобы слюнки потекли окончательно.
2: Все специи, очень много специй.
0: Ксюша, я вас поздравляю. Сегодня быстро разгадали.
2: Спасибо. Хорошего настроения всем.
0: А вам, чтобы настроение было еще лучше, промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Ура!
2: Девочки рады.
0: Можете, кстати, попробовать как-нибудь заказать суп харчо.
2: Да, спасибо.
0: А вообще что-нибудь заказываете в Яндекс.Еде?
2: Да, много чего заказываем, бывает.
0: Ну тогда приз вам очень, кстати. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Вкусная игра на Радио ИСИ нас ждет уже завтра, примерно в это же время, а буквально через 3 минуты на Радио ИСИ день рождения каждый день. Игра для тех, кто не прочь устроить себе еще один праздник в году.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 8:21 в центре Екатеринбурга. Пока плюс 23. На Радио «Си» начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль-концерт «Music Hall» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 26 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 26 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева и культурное наследие ЮНЕСКО.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхарамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
0: Там, где нет шумных мегаполисов, наверняка можно хорошенько выспаться. И я бы такие объекты тоже в культурное наследие включал с удовольствием. В игре «День рождения каждый день» на Радио Си. Сегодня у нас выпало 26 декабря. Добавляем в игру еще две соседних даты. Если вы родились 25, 26 или 27 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103.7. В Екатеринбурге 8:23, в центре города плюс 23, сегодня днем до плюс 33, кратковременные дожди и грозы. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошего четверга.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:31 на Радио Си проходит игра. День рождения каждый день. И сегодня с нами играет Марина. Марина, вы, наверное, как многие уже добрались до работы.
1: Я дома работаю.
0: Дома работаю.
1: Мне повезло.
0: Можете когда угодно прогуляться, наверное, да? Или у вас как? На удаленке?
1: Нет, в принципе. Такой же рабочий день, как у всех.
0: Все четко, да? Все нужно.
1: Стараюсь
0: быть...
1: четко.
0: Все время на связи. Да, хорошо. Тут даже больше самоорганизации надо, наверное.
1: Конечно, конечно.
0: Хотя можно, наверное, и в халате кофе попить. Чуть подольше.
1: Можно?
0: Марина, сегодня у вас еще один день рождения. Праздники любите?
1: Ну, люблю.
0: А выбираться куда-то планировали?
1: Смотря куда.
0: Ну, вот у нас есть просто билеты на концерт. И не на простой концерт, а на спектакль-концерт «Мюзик Холл». Я вас поздравляю. Два билета ваши.
1: Спасибо.
0: Мюзиклы помните, любите?
1: Очень.
0: Там как раз музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам.
1: Здорово.
0: Еще немного информации на правах рекламы. Да, вас ждут мюзиклы «Чикаго», «Кабаре», «Кошки», «Нотр-Дам-де-Пари». Все вокальные партии на языке оригинала. Тем самым создается атмосфера бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем. На часах 8:32 сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
5: Доброе утро. При атаке на склад Wildberries в Пензенской области пострадал человек. Возник пожар, его тушат. С территории логистического центра эвакуированы около 200 человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. ФАС фиксирует тенденцию на снижение цен на независимых АЗС в России. Это заявлено по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Напомню, проблемы с автотопливом потребовали вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки, пишет Москва-24. Между тем, в Свердловской области сохраняются очереди на заправках. Так, больше 250 машин скопилось в среду на АЗС в поселке Заря в Алапаевском районе. Заправка единственная, где есть бензин, и на нее едут жители Алапаевска, а также Верхней Синичихи и Махнёва, пишет Ядин. Маколей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает TMZ. Напомню, герой фильма «Один дома» Калкин сыграл в возрасте 9 лет, сейчас актеру 45. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3» – мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 24 градуса, сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 31,33. В Каменске-Уральском тоже плюс 31,33, в Асбесте и в Полевском плюс 28,30.
3: Реклама.
6: Ага, эскимо, вечерний Екатеринбург. Мое любимое.
7: Вечерний Екатеринбург. Но какой-то новый.
6: О, новая упаковка, что ли?
7: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
6: И глазурь вкуснее.
7: Потому что натуральный шоколад.
6: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
7: Вечерний Екатеринбург. Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1900.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 8.42 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня четверг, 30 июля, и сегодня день рождения у одного, скажем так, современного французского композитора 20 века, который, по слухам, даже не знал нот, но его мелодии мы точно знаем. Поговорим об этом минут через 5 на Радио «Си».
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: На Радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Халтурина от Технической до Полихинской, на Автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев, на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка и на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Восточная в сторону ЦПКИО, Космонавтов в центр.
1: Реклама.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: А у ГСК «Югория» акции до конца июля этого года.
1: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса, днем до плюс 33. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: радио «Си» с вами. На часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Про дожди с градом в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра в новостях на радио «Си» через 5 минут. Еще узнаем, сколько свердловчан пострадали от укусов клещей в этом сезоне. А еще узнаем, что будет продолжение фильма «Один дома». И там будет сниматься тоже Маколей Калкин. После новостей с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Си».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 24. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Доброе утро. Российское правительство изменило бланки загранпаспортов. Из документов, в частности, исключат графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные, сообщает пресс-служба МВД России. Кроме того, изменится формат машиносчитываемого кода типа документа в соответствии с новыми нормами Международной организации гражданской авиации. Вместо одной латинской буквы будут использоваться обозначения PP для загранпаспорта гражданина, PD для дипломатического и загранпаспорта и PO для служебного. С января 27 года в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях, пишет РБК. В этом сезоне от укусов клещей на Среднем Урале пострадали уже 17,5 тысяч человек. Показатель в 1,6 раза ниже, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего уровня, отметили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 118 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 234. Среди обследованных клещей большая часть приходится на возбудителей лайм-боррелиоза 47,7% проб. На возбудителей клещевого энцефалита приходится менее 1,5% проб. Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. Сегодня днем в Свердловской области снова выше плюс 30, но уже завтра плюс 27 градусов днем, в субботу, в день города, всего плюс 22 и дождь. Дожди Росгидромет обещает каждый день, вплоть до будущей среды включительно, но на следующей неделе будет очень тепло, до плюс 25 градусов днем. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствует требованиям от 86 до 88% дорог. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Макалей Калкин вернется к роли Кевина МакАлистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Актер уже провел переговоры об этом с руководством Disney, сообщает издание TMZ. По данным источника, студия в восторге от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей к проекту. Подробности встречи Калкина с представителями Disney и подробности сюжета нового фильма не разглашаются. Напомню, героя фильма «Один дома» Макалей Калкин сыграл в возрасте 9 лет. Сейчас ему 45. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка». Вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 31,33.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. 9:08 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 30 июля. На часах 9:08. В центре плюс 24. Днем будет до плюс 33. Что на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Покупая этот товар, 40% из нас обращает внимание на марку производителя. Но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы таким образом покупаем? Телефон Радио Си 235-103.7. Вот покупая этот товар, 40% из нас обращают внимание на марку производителя. Но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы таким образом покупаем? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
2: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев. На Халтурина от Технической до Полихинской. На Малышева от Луначарского до Карла Либнихта. На объездной от Московской до Амундсена. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр. Ленина в сторону УПИ. Малышева в сторону Центрального стадиона.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.15. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Покупая этот товар, 40% из нас обращают внимание на марку производителя. Но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы таким образом покупаем? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Мой вариант ответа на невероятный вопрос. Возможно, это сахар или соль.
0: Сахар и соль.
1: Увидели, что вот хорошая там цена, вот и взяли.
0: Ага.
1: Особенно вот сейчас сезон, допустим, заготовок. Стараются брать
0: что-то подешевле, побольше.
1: Да.
0: Пусть будет как вариант, пока нет, не соль.
1: И не сахар.
0: И не сахар. Еще звоните, спасибо. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Я хочу предположить, что это парфюмерия или косметика.
0: То есть большинство все-таки не смотрят, берут подешевле.
2: Да.
0: А как же бренды, чтобы бренды, качество?
2: Ну, кто-то может себе позволить бренд, а кто-то нет.
0: Ну хорошо, косметика далеко, очень далеко.
2: Угу. Парфюмерия тоже нет.
0: Тоже мимо. Радио Си, что скажете вы?
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Может быть, это одежда и обувь?
0: И не одежда, не обувь. 235-103-7, телефон Радио Си. Что же мы покупаем таким образом, что 40% из нас обращает внимание на марку производителя, а большинство берет просто самый дешевый вариант. Если с идеей, набирайте, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
0: Несколько свежих объектов в обновленном списке из культурного наследия ЮНЕСКО минут через 5 на Радио Си.

0: Радио 7, золотые хиты на часах 9.22 в центре Екатеринбурга плюс 25. На Радио 7 мы разгадываем невероятный вопрос. Покупая этот товар, 40% из нас обращают внимание на марку производителя, но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы таким образом покупаем? Телефон Радио 7 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хочу еще предположить, что это сумки.
0: Подешевле сумку? То есть авоську купили и нормально.
1: Да. Ну нет, не авоську, но понятно, что Шанель, Гуччи и там другие. То есть это дорогие сумки, а дешевле сумку можно приобрести.
0: Сумки такого уровня — это что-то отдельное, на что-то более массовое. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Я хотела ответить на невероятный вопрос.
0: Хорошо.
2: Я думаю, что это растительное масло.
0: Масло берут подешевле.
2: Да.
0: Ну вот что-то в такой же логике. В основном берем что-то подешевле, не смотрим на марку производителя, хотя 40% из нас обращают на марку внимание. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Для кого-то список культурного наследия, а для кого-то программа путешествий. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
3: Реклама.
5: Сыр

0: яркий, твое греческое настроение.
1: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
2: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – 2 штуки. Фара передняя – 2 штуки. Радиатор серебристый – 2 штуки. Бампер заграничный – 3 бампера.
3: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:28. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Покупая этот товар, 40% из нас обращают внимание на марку производителя, но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что так покупаем? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Мой ответ, может, это бытовая техника?
0: Бытовая техника? Подешевле? Тут тоже опасно. Может, такое купить?
1: Ну, у меня два варианта. Я второй могу ответить?
0: Давайте, конечно.
1: Может быть, это кофе?
0: Кофе подешевле? Ну, ладно, тоже пусть будет как вариант. И не кофе. Но кофе ближе, чем бытовая техника, к правильному ответу.
1: Понятно, ладно, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. Что же берем просто подешевле в основном? Радио Си, алло?
2: Батарейки.
0: Батарейки подешевле просто берем.
2: Угу.
0: И потом их быстренько выбрасываем. Совсем дешевые.
2: Конечно.
0: Ну, пока нет, не батарейки. Спасибо. Радио Си, алло.
3: Я предполагаю, что это макаронные изделия, либо крупы.
0: Крупа, макаронные изделия, что-то подешевле. Ну, тоже нет. Как бы тут у нас и производителей-то не очень много. Вот в этом ключе. Радио Си, алло.
4: Я скажу, что яйца.
0: Яйца подешевле берем. А чего дорогие,
4: да,
0: не покупаете?
4: Потому что подешевле всегда стараются.
0: То есть производитель там не важен, главное, чтобы подешевле было. Хорошо, понял,
4: да,
0: вас. Но это не яйца. Хотя вот яйца...

0: Но ситуация не критична. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. В регионе соответствуют требованиям более 94% трасс, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. Заявление участники коллектива опубликовали в известной сети. Они объяснили причину решения введением новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
1: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 31,33. В Первоуральске плюс 29,31. В Нижнем Тагиле плюс 28,30. В Новоуральске и Краснотурьинске плюс 26,28.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты на часах 9.35. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Покупая этот товар, 40% из нас обращаются

0: Обращает внимание на марку производителя, но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы так покупаем? Точно не одежду, точно не бытовую технику, все это очень далеко. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Доброе утро. Доброе. Еще раз я про соль звонила. А может быть, это мука?
0: Нет, не мука. Ни мука, ни соль и ни сахар.
1: Ну, это же продукты какие-то.
0: Продукты какие-то.
1: Очевидно. Божечки, что вы сами делаете с утра пораньше?
0: Предлагаю вам подумать. Вот что делаю.
1: Мы этим и занимаемся уже полчаса.
0: Думайте еще, спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Радио Си, алло.
2: Мы хотели бы ответить на невероятный вопрос.
0: Давайте, какой вариант у вас?
2: Мы думаем, что это молоко.
0: Молоко. Еще ближе к правильному ответу. Не молоко.
2: Молочные продукты.
0: Не молочные продукты, нет. Тут важно иногда производителя смотреть. То, о чем говорим, очень актуально, особенно вот в эти дни. Такая еще мощная подсказка. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос.
3: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ост. Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-786.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Халтурина от Технической до Полихинской и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Ленина в обе стороны, Космонавтов в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала.
5: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
7: Радио «Си», 103,7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.42. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Покупая этот товар, 40% из нас обращают внимание на марку производителя, но большинство берет просто самый дешевый вариант. Что мы таким образом покупаем? Очень много вспомнили всего: и кофе, и масло подсолнечное, и молочные продукты. То, о чем говорим, сейчас очень актуально. Вот такая подсказка. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Мне кажется, это питьевая вода.
0: Питьевая вода. То есть приходите, на марку не смотрите, покупаете просто самую дешевую.
1: Да.
0: А смотрите на марку когда-нибудь?
1: Ну да. Ну, когда очень хочется пить, и воды берешь много, то тут уже какая есть подешевле.
0: Главное, чтобы 5 литров было меньше 100 рублей, например.
1: Да.
0: Ага, хорошо. Да, вот сейчас это очень актуально. И речь у нас идет как раз про питьевую воду.
1: Здорово.
0: Разгадали, да. Обычная вода в бутылке. Вот про нее сегодня говорим. Как вас зовут?
1: Яна.
0: Тань, а чем вообще занимаетесь?
1: Ну, сейчас в отпуске.
0: Водичку попиваете?
1: Да, гуляем, попиваем.
0: Уже были сегодня на улице?
1: Нет, сегодня еще не выходила.
0: А вы в городе отпуск проводите?
1: По-разному. То уезжаем, то возвращаемся.
0: Разнообразно. Хорошо. Таня, заезжайте к нам, раз у вас отпуск, времени, наверное, предостаточно. Сегодня вы получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Замечательно, отличный подарок. А я, Кучер Татьяна, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си тоже кое-что невероятное. Поговорим про людей, у которых очень похоже ДНК, но это не родственники. Сегодня отмечается День друзей. Об этом во всемирной истории на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Ельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем как у 5-родных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
5: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
6: Реклама.
7: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Радио «Си».

я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

Радио ИСИ, золотые хиты. В Эфимурге без 5.10, в центре плюс 26. Какие улицы и когда начнут перекрывать по поводу празднования Дня города в Эфимурге? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. И еще узнаем, почему южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио ИСИ The Planets, Rodrigo.

0: Радіо СІ 103.7 FM в Якиморі без 1 минути 10, в центрі плюс 26, днем до плюс 33. На Радіо СІ новості і Людмила Гусєва, спонсор випуска ООО ТД «Парівіт», завод стінових матеріалів «Парівіт».
1: Доброе утро. Украинские беспилотники вновь атаковали склад Wildberries, на этот раз в Пензенской области. По предварительным данным, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников были эвакуированы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные расчеты, силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. Пожарные тушат возгорание на территории склада. Атаки на логистические центры Wildberries, напомню, начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске, в Тамбовской области, в Краснодаре, в Ставропольском, Невинномысске и Симферополе. Для празднования Дня города дороги в центре Екатеринбурга начнут перекрывать уже в пятницу 31 июля. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости Урал. Так уже в пятницу с 6 утра и до полуночи воскресенья закроют участок улицы Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22.00 пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по улице Репина от Зоологической до Светлореченской, а также по Светлореченской от Репина до Объездной. Также с 10 вечера пятницы традиционно перекроют улицы в самом центре Екатеринбурга. Будет перекрыта и улица Архангела Михаила. На всех этих участках будет запрещена и парковка. Серьезный пожар тушили ночью в одном из садов Екатеринбурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателя около часа ночи из СНТ на улице Сенная. На площади 30 квадратных метров сгорел садовый дом. Погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС области. Тушили возгорание 11 огнеборцев, 4 единицы спецтехники. В час 20 ночи удалось локализовать огонь, еще через 2 минуты потушить возгорание. Затем специалисты начали разбор и проливку сгоревших конструкций. Все работы завершились в 4:38 утра, пишет «Комсомольская правда». В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он заявил, что совершенно прав глава Минздрава Михаил Мурашко, эту норму надо убрать. Онищенко указал на то, что врач за смену принимает примерно 25 пациентов, некоторым нужно меньше минуты, кто-то приходит с серьезными проблемами. Иногда для постановки точного диагноза нужна консультация с другим специалистом. Ранее Михаил Мурашко назвал бессмысленным норматив 15 минут на прием и пояснил, что эта цифра считается усредненной, пишет РИА Новости. Известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. В своем заявлении в известной сети музыканты назвали причиной решения введения на премии новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть. Они будут разделять по регионам или языкам, как говорится в заявлении артистов. Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки для поп-исполнителей». Официальный доллар 79.36, евро 90.21. Реклама.

0: центре Екатеринбурга плюс 26. Сегодня в течение дня переменная облачность, кратковременный дождь и, возможно, гроза, ветер южный с порывами до 15 метров в секунду и плюс 31-33.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Сейчас на минуточку про автомобили.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 30 июля. В центре города уже плюс 27, сегодня днем плюс 31-33. Минут через 10 на Радио Си нас ждет список, обновленный список культурного наследия ЮНЕСКО. Не все, но очень интересные объекты. Через минуту Анжелика Варум с песней «Художник» на Радио Си.
1: Реклама.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Си, Дамиана Дэвид и песня «Next Summer» — «Будущее лето». Не будем так слишком далеко забегать, потому что у нас это лето пока еще продолжается. В выходные начнется уже третий летний месяц, и в эти же выходные на Радио Си будем вспоминать время, когда музыка была по-настоящему громкой. В эти выходные на Радио Си лучшие хиты 90-х с утра и до вечера для лиц старше 12 лет. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхра Махатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
0: Если у вас найдется такое тихое, спокойное место, где, например, можно отоспаться, то это само по себе очень ценно и даже ценнее, чем список ЮНЕСКО. Радио Си с вами. Хорошего четверга вам.

0: Радио «Си» с вами на часах 10:28, в центре города плюс 27, сегодня днем плюс 31-33. Сейчас на Радио «Си» новости.
1: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. Об этом сообщили в РСЧС. Горожан призывают быть осторожными. Между тем, средства ПВО России за ночь уничтожили над 7 регионами страны 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в том числе в глубине страны, над Воронежской, Волгоградской областями, Пензенской, Ростовской, Тамбовской и другими. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая, чтобы улучшить качество воды в кранах. Сейчас временно увеличено дозирование реагентов, сооружения водоподготовки работают на полную мощность, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Сильные дожди и грозы с градом ожидаются в отдельных районах Свердловской области сегодня и завтра. Возможно, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. По прогнозам Росгидромета, жара уйдет из региона к выходным. В день города ожидается днем плюс 22 и дождь. Ежедневные дожди ожидаются до среды, 5 августа. Но на следующей неделе будет тепло до плюс 25 днем. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: А сейчас о погоде на Радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 27, сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер южный 3,8 метра.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Texas Samasan. 10 часов и 38 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Сегодня четверг, 30 июля, и сегодня день рождения у одного композитора, французского композитора 20 века, который, судя по слухам, даже не знал нот, но сочинял красивые мелодии, многие из которых звучат на радио Си в инструментальной музыке в конце часа. Расскажем про этого композитора минут через пять на радио Си.
1: Реклама.

0: Про музыкальные новинки на радио Си обязательно помним. Только что One Republic, Need Your Love. 10:42 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27. Впереди у нас Кренберис с песней «Зомби». А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Оси с вами на часах без 5:11 в центре города плюс 28. Насколько российские дети стали быстрее взрослеть? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио Оси Жан-Мишель Жарр.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 11. На радио «Все новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников, сообщили в РСЧС. Ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, сообщил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что в целях безопасности могут быть ограничения связи и мобильного интернета. А также напомнил о том, что нельзя подбирать никакие обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотниках. О подозрительных объектах нужно сообщать по номеру 112, пишет Я1. И напоминает, что 25 июля в Екатеринбурге отразили атаку беспилотников на один из складов Wildberries. 25 апреля был атакован жилой дом в центре города. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах екатеринбуржцев. Напомню, жители жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале, пишет «Комсомольская правда». На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов, а сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация на контроле мэрии и надзорных органов. Параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы, сообщили ранее в водоканале. Свердловчане недоплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед Свердловским филиалом компании «Энергосбыт Плюс». Пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга, начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничение выезда за рубеж. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Цитирует его «Москва-24». Российские дети стали быстрее взрослеть. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина. Если 10-15 лет назад возраст начала пубертата был 12-13 лет, теперь это 8-10 лет. Современные дети имеют свободный доступ к взрослой цифровой среде и стали раньше вовлекаться в сексуальные отношения и денежные заработки, чтобы почувствовать себя взрослым, подтвердить свою ценность. Чтобы дети дольше оставались детьми, специалист советует родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, обеспечить ему занятия в офлайн-среде. С ранних лет детей не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду, отмечает специалист, пишет телеграм-канал «База». Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 28. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 31,33.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Люси, Дэвид Гетта, певица Сия и прекрасное пожелание любви «Let's Love». С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего четверга. Сегодня 30 июля. Уверенно движемся в сторону завершения второго летнего месяца. 11:10 в Екатеринбурге. Впереди на радио Сия небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем музыкальную новинку этого года «Оливия Дин» «So Easy». И через минуту группа «Hi-Fi» на радио Сия.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
0: Радио Си.

0: На радио Си Майкл Джексон. Это вот самое начало 90-х, песня 91-го года. А в предстоящие выходные, 1 и 2 августа, настраивайтесь на радио Си. Мы собрали золотой фонд 90-х, от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на радио Си в компании лучшей музыки 90-х и на radioc.ru для лиц старше 12 лет. У нас впереди Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. А сейчас на радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, сообщила ведущий сотрудник центра Лариса Карпенко, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась вдвое с 2016 года и сейчас на историческом минимуме. Перекрывать улицы для празднования Дня города в центре Екатеринбурга начнут уже завтра. Уже с 6 утра закроют участок улицы Воеводина от Малышева до Ленина. С 10 вечера пятницы традиционно закроют улицы в самом центре города, а также участки улиц Репина и Зоологической. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня, а также завтра, 31 июля. Время работы с полудня до 8 вечера. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. Певицу Максим выписали из больницы, и уже сегодня она может выйти на сцену. Об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская, пишет 360.ru. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 28. Сегодня в течение дня переменная облачность. Возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер южный 3,8 метра в секунду и плюс 31-33.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ. Золотые хиты. 11.46. В Эхтемурге впереди золотая коллекция Радио ИСИ. В этом выпуске Raymond Tonight, Натали Имбруглия Торн и уже скоро Джуда Сен Атуа на Радио ИСИ 103.7 FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Петровке твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: В Магнитоэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Золотая коллекция «Радио Си».

UC Raymond Tonight в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Radio UC с вами Леонид Филиппов. А сейчас на Radio UC очень красивая мелодия, музыка, понятная без слов, тема из «Ромео и Джульетты».

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио ИСИ новости Людмила Гусева, спонсоры П. Титова, Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Добрый день. Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов на Кубань. После падения обломков беспилотников на предприятии в поселке Волна Темрюкского района пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона. Также на предприятии произошел пожар, его ликвидируют. Ранее сообщалось об атаке дронов в ВСУ на склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, там пострадал один человек, порядка 200 сотрудников были эвакуированы. На месте также тушат пожар. Минобороны России сегодня отчиталось о том, что за ночь силы ПВО сбили 258 дронов над 7 регионами страны. Перекрывать дороги ко дню города в Екатеринбурге начнут уже завтра с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра и до полуночи воскресенья закроют участок улицы Воеводина от Малышева до Ленина. С 22.00 пятницы и до 6 утра воскресенья не будет проезда по улице Репина от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репина до Объездной. Также с 10 вечера пятницы до конца празднований не будет проезда по участку улиц, которые традиционно закрывают в самом центре города в день города. Кроме того, с 10 вечера пятницы будет перекрыто движение в квартале Архангела Михаила. Там также будут празднования. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандырева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятнее всего, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами, украшениями почти сразу. Родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили, свяжитесь с нами, либо получите дочь по кускам. Прислали фотографию с заклеенным пластырем ртом. Рассказал отчим девушки, пишет Ядин. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию сегодня, 30 июля. Сейчас ее везут домой. Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20.00. Цветы разместят в большой оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, а также хосты и клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений по участкам клематисов и лекарственных трав. Прогулка в мир тропиков и субтропиков, а также ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. Певица Максим на днях выписана из больницы, сейчас находится в рабочем режиме, готова продолжить гастрольный график. Уже сегодня у нее запланировано выступление, об этом сообщила пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. При этом на официальном сайте и в соцсетях нет упоминания о концертах 30 июля, а ближайшее анонсированное выступление Максим намечено на 2 августа в Калининграде, пишет портал 360. Напомню, Максим была госпитализирована 24 июля, сообщила поклонникам, что испытала сильный стресс после смерти отца и попала в стационар. Медики временно запретили перелеты и выступления. Диагноз певица не раскрыла, пишет Life.ru. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: И погода на радио ИСИМ. За окном в эти минуты плюс 28. Завтра в пятницу дождь и гроза. Южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20. И завтра днем до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ИСИМ.

0: на радио Си, музыка, которую мы любим, и только что Майли Сайрус. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня четверг, 30 июля на календаре, и далее на радио Си. Мумитроль.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
2: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
0: Но прямо сейчас делюсь со всеми аппетитной новостью. На Радио Си стартовала вкусная игра. С 27 июля по 7 августа по будням в 8.05 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте первым и выигрывайте вкусные призы, промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. На часах 12.17, далее на Радио 7 «Age and Dragons», а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мозжечок. По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио ВСИ меньше слов и больше музыки. Только что Крис де Бург с «So Beautiful», на очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске «Pink», еще Элтон Джонс и «Don't Believe», и в самом начале «Silent Circle».
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
6: Музыка-оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Золотая коллекция «Радио 7».

На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Пинк». Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Си» инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Сегодня в Екатеринбурге после введения беспилотной опасности эвакуировали склад «Wildberries». Сотрудников отпустили домой. Толпу в фиолетовых футболках заметили на ближайшей к складу автобусной остановке, пишет городской портал Е1, ссылаясь на горожан. В компании подтвердили информацию об эвакуации. Она заблаговременная, плановая. Работа логистического объекта временно приостановлена, пояснили в пресс-службе «Wildberries & Drus». Сегодня в 10.18 губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Аэропорт Кольцово прекратил принимать и выпускать самолеты, напоминает агентство. В Екатеринбурге замедлился рост стоимости автотоплива после прекращения ажиотажного спроса в июне. За неделю все марки бензина подорожали примерно на 0,5%. Больше всего АЕ-98 на 52 копейки. Его средняя стоимость сейчас 95,59 за литр. Таковы данные Свердловскстата, пишет портал 66. АЕ-95 подорожал в среднем до 75 рублей за литр, АЕ-92 до уровня 70,46. Стоимость дистоплива, наоборот, понизилась за неделю на 0,5% и составляет в среднем 85 рублей 68 копеек за литр. Напомню, проблемы с бензином в России начались в конце мая. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая. Это должно улучшить качество питьевой воды в кранах горожан. Напомню, екатеринбуржцы жалуются на цвет воды. Это связано с долгим периодом ливней, объяснили в водоканале. На текущий момент временно увеличено дозирование реагентов. Сооружения водоподготовки работают на полную мощность. Специалисты регулярно отбирают пробы воды в водохранилище. Ситуация находится на контроле мэрии и надзорных органов, пишет «Комсомольская правда». Ранее в водоканале сообщили, что параметры питьевой воды, в том числе ее цветность, остаются в пределах нормы. Госцентр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцины от ВИЧ, а также от оспы обезьян и клещевого энцефалита. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко на конференции инженерной биологии и биофармацевтика. Сейчас ученые изучают способность препаратов вызывать иммунный ответ на лабораторных животных, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось о том, что заболеваемость ВИЧ-инфекции в России снизилась вдвое с 2016 года и теперь на историческом минимуме. В стране живет примерно 931 тысяча ВИЧ-инфицированных. На фоне этих данных вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении в России смертности от ВИЧ, а также от онкологии и туберкулеза, пишет газета.ру. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% маршрутов, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Второе место в рейтинге занял Севастополь с показателем 90% хороших дорог. На третьем месте Курская область, 89,5%. Далее в списке Мариэл и Брянская область. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Официальный доллар 79,36, евро 90,21.
2: Реклама.

0: Ленинский Паривит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: И погодьте на Радио Си, за окном в эти минуты +29, завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду, этой ночью +18-20 и завтра днем до +27.
3: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
4: На Радио Си 5 песен о любви.
2: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Сэнди Ли, еще Эдвард Май, Вика Жигулина, Стерео Лав. Также будут команда Чайф и Зейн. И в самом начале Ace of Base.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что с Сэнди Ли с хитом «Парадайз». Меня зовут Леонид Фрипов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Алиса. На часах 13:30, далее на радио Си Джон Осборн, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Сегодня в Екатеринбурге после введения беспилотной опасности эвакуировали склад Wildberries. Сегодня в 10:18 губернатор сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе. Аэропорт Кольцово прекратил принимать и выпускать самолеты, напоминает агентство. Власти Екатеринбурга планируют перекачивать воду из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области в реку Чусовая, чтобы улучшить качество воды в кранах. Сейчас временно увеличено дозирование реагентов, сооружения водоподготовки работают на полную мощность, сообщили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. В регионе соответствуют требованиям более 94% трасс, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. В целом по стране в порядке 75% дорог федерального и регионального значения. Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в Грэмми 2027. Заявление участники коллектива опубликовали в известной сети. Они объяснили причину решения введением новой азиатской категории. Фанаты группы усмотрели в этом намек на расизм, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погоде на Радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 29, завтра в пятницу дождь и гроза. Южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Меньше слов и больше музыки. Вы слушаете Радио Си. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Джеймс Блант, You Beautiful, еще моя. И в самом начале Мадонна.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Латинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Сик».

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Правила квитанции ЖКХ изменятся в России с 1 августа. Они станут понятнее. Теперь строки содержания общего имущества и текущий ремонт будут разнесены отдельно, сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина. По ее словам, управляющие компании также должны будут направлять платежные документы до 5 числа каждого месяца, сообщает агентство ТАСС. Напомню, с июня россияне начали получать квитанции за ком-услуги, оформленные насыщенным красным цветом, либо с красной полосой. Такие платежки – это способ информирования собственников о задолженности. Свердловчане не доплатили за свет и тепло более 2 миллиардов рублей. Такова общая сумма долга жителей региона перед Свердловским филиалом компании «Энергосбыт Плюс». Пишет областная газета и отмечает, что ресурсоснабжающие организации вынуждены обращаться в суд, что оборачивается для должников серьезными финансовыми издержками. Кроме основного долга, начисляются пени за каждый день просрочки. Также судебные приставы могут применить к неплательщикам крайние меры – арест имущества, удержание средств с банковских счетов и ограничение выезда за рубеж. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандырева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятнее всего, попала под влиянием мошенников. Ушла из дома с деньгами, украшениями почти сразу. Родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили, свяжитесь с нами, либо получите дочь по кускам. Прислали фотографию с заклеенным пластырем ртом. Рассказал отчим девушки, пишет Ядин. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию сегодня, 30 июля. Сейчас ее везут домой. Она жива и здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Предоставлять бесплатное горячее питание всем школьникам с 1 по 11 классы предлагают в Госдуме. В школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы, но необходимо распространять эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей, цитирует его «Москва-24». Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает издание «Variety». Премьера фильма откладывалась из-за спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но другие продюсеры заявили о своих правах на англоязычную версию. Одновременно велись споры о том, находится ли роман в общественном достоянии или права на него принадлежат наследникам писателя. «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат фильма, но он уже вышел в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других стран, пишет газета.ру. Официальный доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на радио ИСИ. За окном в эти минуты плюс 29. Завтра в пятницу дождь и гроза. Южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20. И завтра днем до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио ИСИ.

0: на радио Зи, музыка, которую мы любим, это Шон Мендес и Камила Кабео. Я напомню, в эти выходные на радио Зи нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Будем слушать те самые песни, которые не стареют, а стали самой настоящей классикой. Не пропустите уикенд с хитами 90-х в эти выходные на радио Зи для слушателей старше 12 лет. Далее на радио Зи 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784, 754, 56, 55.
4: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Это смысловые галлюцинации только что на Радио Си. На часах 14:30. Далее на Радио Си Тейлор Свифт, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей. Базовая норма рабочего времени сохранится не более 40 часов в неделю. Продолжительность смены не должна превышать 10 часов, но для некоторых категорий водителей возможны исключения, сообщили в Минтрансе. В Екатеринбурге официально появятся запретные зоны для электросамокатов. Их нельзя будет оставлять на узких тротуарах, на газонах и придомовых территориях, а также возле школ, больниц и других социальных учреждений ближе 20 метров, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Полицейские провели проверку гостиницы «Мадрид» на Уралмаше, из окон которой неизвестные обстреляли двоих детей из травматического оружия. Здание готовят к торгам, его охраняют, но охрана ЧОП к инциденту отношения не имеет, пишет Ки-1. Стрелков продолжают искать. Пожилые люди должны пить воду в жару, даже если не испытывают жажду, рассказала врач Мария Вильялонга. С возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду. Доктор призвала родственников пенсионеров регулярно напоминать им о необходимости пить. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3» «Мороженое вечернее Екатеринбург». За окном в эти минуты плюс 30. Завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое «Вечерний Екатеринбург», но новое.
5: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: «Вечерний Екатеринбург» в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Ализе. На часах без 15:03 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Sugar Babes, еще доктор Албен, It's My Life, и в самом начале Адриана Челентана.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

Радио 7, музыка, которую мы любим, это Sugar Babes с хитом Stronger в завершение золотой коллекции. Далее на Радио 7 Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, и перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Добрый день. С 1 сентября в России начнет действовать новый порядок режима труда и отдыха водителей, установленный Минтрансом. Так, базовая норма рабочего времени сохранится не более 40 часов в неделю. Продолжительность смены не должна превышать 10 часов. Но для некоторых категорий водителей возможны исключения. Например, сотрудники такси, аварийных, коммунальных, инкассаторских служб в отдельных случаях смогут работать смену до 12 часов. Если рабочая смена превышает 4 часа, водителю обязаны предоставить перерыв от получаса до 2 часов. При смене более 8 часов допускается 2 перерыва, отмечает Москва-24. В Екатеринбурге официально появятся запретные зоны для электросамокатов. СИМ будет запрещено ставить возле школ, больниц и других социальных учреждений ближе 20 метров. Также их нельзя будет оставлять на узких тротуарах, газонах и придомовых территориях, сообщили на конференции, посвященной работе кикшерингов и СИМ. Кроме того, вводятся признаки брошенности. Эта мера позволит квалифицировать самокаты как мусор и оперативно убирать их с улиц, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Также теперь операторы кикшеринга должны заключать договор с Центром организации движения на бесплатное использование парковок. Вторым задержанным по делу о гибели ученого УРОРАН Никиты Зезина оказался Аркадий Вагнер, друг и директор компании ранее задержанного бизнесмена Александра Реверука. Обоим вменяют статью о хулиганстве. По версии следствия, 39-летний обвиняемый напал на коллегу погибшего 67-летнего доктора наук, 58-летнего ученого. Как сообщил пресс-секретарь СКР Александр Шульга, Аркадий Вагнер в изоляторе временного содержания. Меру пресечения предварительно ему изберут 31 июля. Напомню, 13 июля двое сотрудников РАН пересекли правонарушение детей, которые ездили по полю с посевами на квадроциклах. Близкие ученого считают, что удары и переживания спровоцировали его гибель от инфаркта. В преддверии Дня города в Екатеринбурге рекоператор спецавтобазы переходит на усиленный режим работы. На площадках праздника появится более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов. После завершения мероприятия спецавтобаза планирует усиленный режим работы спецтехники, в том числе ночной, мусор оперативно вывезут, рассказала исполняющая обязанности главного инженера предприятия Ольга Мигунова. Она также призвала отдыхающих бережно относиться к праздничной инфраструктуре и выбрасывать мусор только в урны и установленные контейнеры, пишет «Комсомольская правда». Пожилые люди должны пить воду в жару, даже если не испытывают жажду. Об этом рассказала врач Мария Вильялонга. Она объяснила, что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду. Доктор призвала родственников-пенсионеров регулярно напоминать им о необходимости попить. Специалисты отмечают, что некоторые пожилые люди даже не потеют, а потоотделение – один из способов, которым наш организм защищается от жары, отмечает специалист, пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание «HuffPost». Официальный доллар сегодня 79.36, евро 90 рублей 21 копейка.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 30. Завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио 7».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Брайан Адамс, Род Стюарт и Sting of Love. На часах 15:10, и далее обойдемся без лишних слов. На Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут. Туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
7: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
8: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
9: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.
4: На радио Си стартовала вкусная игра, и я спешу этим поделиться. С 27 июля по 7 августа по будням в 8.05 утра зашифровываем различные блюда. По названным ингредиентам нужно догадаться, о каком кушанье идет речь. Дозвонитесь первым, ответьте верно, и вкусный приз ваш. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности на radio.si.ru, спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на сайт еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Энрике Иглесиас. На часах 16:30, далее на радио Зи Булов, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Логистический центр компании «Wildberries» в Пензе сегодня атаковали 15 дронов, написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Пострадали 4 человека, 3 пациентов медики отпустили домой. СМИ пишут, что пожар на складе в Пензе уже охватил 62 тысячи квадратных метров. Перекрывать улицы для празднования Дня города в центре Екатеринбурга начнут уже завтра. Уже с 6 утра пятницы закроют участок улицы Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. С 10 вечера пятницы традиционно закроют улицы в самом центре города, а также участки Репина и Зоологической. В преддверии Дня города в Екатеринбурге рекоператор спецавтобазы переходит на усиленный режим работы. На площадках установят более 100 дополнительных контейнеров и биотуалетов. После праздника мусор оперативно вывезут, но отдыхающих просят соблюдать чистоту. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября, сообщает сегодня издание Variety. Премьера фильма откладывалась из-за судов и спора о правах на экранизацию романа Булгакова. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 30, а завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду, этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Джастин Тимберлейк. На часах без 15:04 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Evanescence, еще Mike and Mechanics и в самом начале Blue System Magic Symphony.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
5: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
1: Золотая коллекция. Радио 7.

На Радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Evanescence, далее на Радио 7 Мика, и перед этим музыка, понятная без слов,

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. При атаке на склад «Валдберрис» в Пензе в четверг пострадали 4 человека. Это уточненные данные. Об этом сообщил в МАКСе губернатор Олег Мельниченко. По его словам, всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Он уточнил, что несколько дронов были сбиты на подлете к городу, однако некоторые БПЛА достигли склада «Валдберрис». Объект загорелся, площадь пожара превысила 60 тысяч квадратных метров. Оперативно на место прибыли специалисты МЧС и начали тушить объект. Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Кольцово. Екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. Как сообщили в Кольцово, авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику. Ограничения в аэропорту действовали сегодня 3 часа. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в региональном управлении СКР. В рамках расследования установят личность стрелявшего, проведен осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на машиностроителей. Два 11-летних мальчика кидали камушки в отверстие подвала. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранение. После выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе его напарник выстрелит сильнее. Об этом сообщили родители пострадавшего мальчика, пишет «Коммерсант». Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Пасля. В России стартовали показы «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм показывают в рамках предсеансного обслуживания. Официального проката нет, поскольку Universal Pictures приостановила деятельность в России. «Одиссея» — это эпическая история по мотивам одноименного произведения Гомера. Главного героя исполнил Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зиндея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтуэй, Шарлиз Терон и другие звезды. Картина стала самой высоко оцененной в карьере Нолана и собрала в мире уже более 720 миллионов долларов. Аналитики уверены, что лента соберет миллиард. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 30, завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду, этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что и нам. Я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Будет очень много классной музыки. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На часах 16:10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: Это великолепные Баста Раймс и Мэрайя Кери только что на Радио Си. На часах 16:32. Далее на Радио Си Селин Дион, но прежде новости.
1: Добрый день. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. В Свердловской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Ограничения были сняты в 15:30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Екатеринбург в этом году впервые отметит День города не в третью, а в первую субботу августа. 1 августа в Екатеринбурге пройдет более 20 праздничных мероприятий. Основными площадками помимо исторического сквера станут парк Маяковского и квартал Архангела Михаила. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствует требованиям более 94% трасс. На втором месте Севастополь 90%, замыкает тройку Курская область 89,5%. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио Си, спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3», мороженое «Вечерний Екатеринбург». За окном в эти минуты плюс 28, завтра в пятницу дождь и гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что плазма. На часах без 15:05 самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Мэткон, еще Нигма и в самом начале Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Золотая коллекция «Радио 7».

Золотые хиты на Радио Си и только что Мэткан. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на Радио Си Роберт Майлз, Фейбл. И перед этим инструментальная музыка. Кенни Джи.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио СИМ на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Добрый вечер. В Свердловской области дан отбой режима беспилотной опасности. Ограничения сняли сегодня в 15.30. В общей сложности режим угрозы БПЛА продлился более 5 часов. Ранее в 14.48 Росавиация сняла все временные ограничения в аэропорту Кольцово. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. Авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику. Соседний Пермский край подвергся самой массированной атаке БПЛА. За два последних дня в Пермском крае были сбиты 53 беспилотника. Это максимум за все время, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, в результате отражения атаки в четверг есть незначительные повреждения двух нежилых строений. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на границу придомового участка. Пострадавших нет. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Перекрывать дороги к дню города в Екатеринбурге начнут уже в пятницу с раннего утра. Ограничения с проездом продлятся до воскресенья 2 августа, сообщают ведомости. Так уже в пятницу с 6 утра до полуночи воскресенья закроют участок Воеводина от Малышева до проспекта Ленина. С 22 часов пятницы до 6 утра воскресенья не будет проезда по Репино от Зоологической до Светлореченской и по Светлореченской от Репино до Объездной. Также с 10 вечера пятницы и до конца празднования не будет проезда по участкам улиц в самом центре города. Кроме того, с 10 вечера пятницы перекроют движение в квартале Архангела Михаила. Радиостанция «Судного дня» передала в эфир сразу 4 слова-загадки, сообщает телеграм-канал УВБ-76 «Логи», который следит за активностью станции. Сначала в эфире появились шифровки со словами «гиджак» и «монархист». Менее чем через час прозвучали слова «пухокорм» и «градосбег». Что значат эти слова, доподлинно неизвестно. Радио работает с времен Холодной войны, с конца 70-х годов. На Западе обратили внимание, что активность радиостанции, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Сия. В последний день июля нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продолжаем радоваться лету в компании «Радио Си» и любимой музыке. 17.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Я с удовольствием всех приветствую. Желаю доброго завершения рабочего дня. Милен Фармер, новая песня «Сек Вилли Тух» ждет нас впереди. И через минуту «Джанг» на «Радио Си».
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Сегодня в Кировском. Бисквит Барни. В ассортименте 99,99 за 150 граммов. При покупке от двух штук. Пломбир Кировский. 44,99 за 70 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: И следующая информация точно раззадорит ваш аппетит. На Радио Си стартовала вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. С 27 июля по 7 августа по будням в 8:05 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюда. Нужно лишь дозвониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radiosih.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть, заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. А сейчас о ситуации на дорогах Екатеринбурга. Сервис Яндекс.Карты сообщает о 4 баллах затруднения. По магистралям сложно на проспекте Ленина, уже в обе стороны, на улице Репина в центр и на 8 марта в сторону Ботаники. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого, от реки Сеть до реки Решетка и от Садов до дороги на Медный. Также на трудовой Губахинской проезжей сложная ситуация от Березовского тракта до Укромного переулка и на Березовском тракте пробка от трудовой до барьерной.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Новый альбом Милен Фармер, кстати говоря, уже 30-й по счету, увидит свет этой осенью. Ну и первый сингл «Say Aquili» мы уже имеем возможность оценить на радио Си. Здесь золотые хиты и не только. 17:20 в Екатеринбурге. Алена Свиридова и Рикстон. «Mend My Broken Heart» впереди. Через минуту «Саваш». Это радио Си.
1: Реклама. Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.

0: Половина шестого в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда, хотя вроде бы дождь собирается, но в такую жару это, наверное, даже неплохо. Подробнее о погоде скоро, еще впереди «The Weeknd», «Blinding Lights». Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА. Ранее Дуров был объявлен в международный розыск. Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга изберет меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Екатеринбург вошел в список 7 городов лидеров по качеству жизни населения. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. При ранжировании городов аналитики учитывали более 300 показателей. Кроме того, были проведены опросы населения. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Издание «Variety» отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат. Но фильм уже вышел в Германии, Австрии, Швеции и других странах. Елена Пипия, «Радио Си».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Си» АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра нам пообещали облачность, дожди с грозами, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Girls Wannabe на Радио Сих, там, где музыка прежде всего и где в последние четверти часа нас привычно радуют песни золотой коллекции. А в этой тройке Atomic Kitten, If You Come To Me, Ace Of Base, Don't Turn Around и в самом начале Aha, Take On Me на Радио Сих.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Колбаса филейная. Деликайзер. 89,99 за 300 граммов. Майонез провансаль Ежика. 99,99 за 400 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
0: И о том, что на дорогах на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК в Екатеринбурге, автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают нам о 6 баллах загруженности по магистралям сложно на Восточной в сторону парка Маяковского, на Репино из центра и на Московской в направлении Объездной. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого, от поворота к станции Палкино до реки Решетка. А на Березовском тракте Трудовой и Губахинской по-прежнему сложно от Барьерной до Укромного переулка, на Шевской пробка от Краснофлотцев до Промышленного проезда и на Щербакова постоять придется на отрезке от Прониной до Павлодарской.
1: Реклама.
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Золотая коллекция «Радио».

Путешествуем во времени в золотой коллекции радио Си 2003 о Томми Китон 17:58 в Екатеринбурге. А впереди нас с вами ждут новости, Робби Уильямс, Фил и музыка понятная без слов в финале часа на радио Си оркестр Поли Мариа Эль Бимбо.

0: В Екатеринбурге 18.01, радио 7 на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов-экстремистов. Данные с его именем содержатся в списке физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности. ФСБ обвинила Дурова в нарушении российского законодательства, а администрацию Telegram в том, что не были удалены каналы, чаты, боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Мэр Кушвы, над которой месяц назад пронесся смерч, ушел в отставку. Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть пост по собственному желанию. Слепухин руководил округом с 2013 года. Напомню, мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. Стихия повредила более 130 домов, 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстанавливаться за счет бюджета. Напомню, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра. Глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук. Пропавшую в Екатеринбурге 21-летнюю девушку нашли в Перми. Анастасия Сандарева пропала 27 июля. Родные рассказали, что она, вероятно, попала под влияние мошенников. Ушла из дома с деньгами и украшениями. И почти сразу родителям девушки стали звонить аферисты. Говорили: свяжитесь с нами или получите дочь по кускам. Прислали ее фото с заклеенным пластырем ртом, рассказал отчим девушки, пишет Е1. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли Анастасию 30 июля. Ее везут домой, она жива-здорова, но в подавленном состоянии. Пока подробности неизвестны. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» будет проходить в Екатеринбурге на Плотинке с 31 июля по 2 августа в Уральском центре развития дизайна. Более 130 участников из разных городов страны привезут свои изделия. Это посуда, предметы декора из керамики, деревянные доски, мебель, украшения из различных материалов, кожаные сумки, игрушки и тысячи других вещей. Будет организована и гастрономическая площадка с фермерскими сырами, медом, рыбными деликатесами и так далее. В рамках фестиваля пройдут семейные мастер-классы и творческие площадки. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки, костюмы с юбками и кардиганы с ромбами. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде. На Радио Си в пятницу нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер южный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем до плюс 27.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И особенно приятно ощущать себя частью Вселенной в непосредственной близости от завершения рабочего дня, пока еще июльским вечером, группа «Рондо» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. 18:12 на часах. Впереди у нас длинный музыкальный микс. Риана и White Town, Your Woman, новая песня «Елки проще» и Beach Boys. Через минуту Элис Шука на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сметана классическая. Полевское. 119,99 за 500 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: Сейчас узнаем, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Малышево, к центральному стадиону, на Восточный, в сторону парка Маяковского, и на Репино в оба направления. А крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от поворота к станции Палкина до реки Решетка, от моста через ЖД до Высоцкого и от Рижевского тракта до горы Лиственная. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей серьезные затруднения от Горького до Укромного переулка и на Щербакова. Также постоять придется от Прониной до Павлодарской.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Риана, Love the Way You Lie на радио Сих, там, где музыка, прежде всего, 18.31 в Екатеринбурге. Скоро к нам присоединится Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке радио Сих. Сегодня мозжечок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Это «Статус-кво» на радио «Сига». В нашей компании хорошо всегда, 18:44, и впереди нас ждет тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Сара Коннор, «Just One Less Dance», «Scorpions», знаменитая «Wind of Change», и в самом начале Пола Абдул, «Straight Up» на радио «Си».
1: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов, 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче...

0: работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а...

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 1 августа в День города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
3: Сейчас давайте узнаем, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают пока о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно: на Московской в сторону объездной, на Малышево к центральному стадиону, на проспекте Ленина к ВИЗу и на Токарей в сторону Репина. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого и от поворота к станции Палкино до реки Решетка. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей по-прежнему сложно: от Барьерной до Укромного переулка, пробка на Комсомольской от переулка Лобачевского до объездной, и на улице Московская постоять придется от Хомякова до Куйбышева.
4: Реклама.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
6: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
7: Радио «Си», 103,7 FM.
8: Золотая коллекция «Радио».

Сара Коннор в золотой коллекции радио Сия 18:58 в Екатеринбурге. Впереди у нас третий звонок и розыгрыш подарочного издания книги «Гжель». Не пропустите. Прежде на радио Сия новости и музыка, понятная без слов, немного классики. Дэвид Локотелли. «Лунная соната».

0: В Екатеринбурге 19.01, Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает Е1. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистралей, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра в пятницу нас ждет облачность, дожди с грозами, ветер южный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня мы продолжаем розыгрыш подарочного издания книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора» на правах рекламы. Альбом приглашает вас в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги нас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи. Для читателей старше 12 лет уже сейчас дозвонитесь к нам на радио по номеру 235-103-7. Сделайте это третьим и заберите свое подарочное издание книги. 235-103-7.
2: Реклама.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
2: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького, 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
1: Пока давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карты сообщает о 4 баллах загруженности. По магистралям сложно на Ленина, в обе стороны, на Восточной, в оба направления и на улице Репина и с центром. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до 16-го километра и от поворота к станции Палкина до реки Решетка. На Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей по-прежнему сложно от Барьерной до Укромного переулка. Пробка на Комсомольской от переулка Лобачевского до объездной и на Библиотечной. Скорость потока 1 км в час на отрезке от Мира до Комсомольской.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе третий звонок, где мы разыгрываем подарочное издание книги «Гжель». Настало время ознакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр меня зовут.
0: Очень приятно, Александр. А было бы здорово дозвониться третьим, но ваш номер один.
1: Ну, ничего страшного. Всех с хорошей погодой.
0: И вам вечером. Прекрасного вечера. Здравствуйте.
2: Алло, да, здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
2: Меня зовут Оксана.
0: Оксан, чуточку поторопились. Ваш номер два, но можно передать приветы.
2: Я передаю привет всему городу Екатеринбургу и замечательному поселку Октябрьска Цесерского района. Всем хорошего вечера, хорошего настроения и просто позитивного настроя в жизни.
0: Я с удовольствием присоединяюсь ко всем приветам, пожеланиям. Всего вам доброго. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
3: Мария.
0: Очень приятно, Мария. Рассказывайте, чем занимаетесь, как от жары спасаетесь и вообще что хорошего?
3: Радует солнышко, радует жара, хотя бы что нет дождей. Спасаемся на работе под кондиционером.
0: Ну, в общем-то, все правильно. Именно так и стоит поступать. А еще я хочу вас порадовать. Ваш звонок под номером 3.
3: Ура!
0: Это здорово, и вы получаете роскошное подарочное издание книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века».
3: Очень приятно, здорово. Передаю привет своему любимому городу Екатеринбургу.
0: Всем по привету, всем прекрасного вечера. Достойно проводим июль. Сегодня предпоследний день, но все же.
3: Спасибо, Радио Си.
0: На правах рекламы. Подарочное издание книги «Гжель. Русский промысел 18-21 века» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора». Это альбом, который приглашает нас в захватывающее путешествие по истории знаменитой русской росписи. Внутри книги нас ждут фотографии, описание уникальных техник, элементов декора и приемов росписи для читателей старше 12 лет.
4: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Шел Иванушка дорогой длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Дункан Лауренс на Радиосе, там, где музыка прежде всего и где в эти выходные мы вновь ловим вайб 90-х. Время джинсовых ярких лосин, первых игровых приставок в ближайшие субботы и воскресенье, а мы возвращаемся в эту атмосферу. Музыка, которая объединяет поколения здесь, на Радиосе и на сайте radiosi.ru. 12+. Буквально через минуту на радиосе вновь зазвучат хиты золотой коллекции Гаррет Гейтс, Unchained Melody, Селин Дион, All By Myself и в самом начале Рой Орбисон, Pretty Woman. Ну и давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер ГАК, автоцентр «Июль». А сервис Яндекс.Карт сообщает о 3 баллах загруженности по магистралям сложно на Космонавта в сторону центра, на 8 марта также в центр и на Репино из центра. А крупнейшие пробки на ЕКАДе от поворота к станции Палкино до реки Решетка от 19 километра до Высоцкого. А на Березовском тракте Трудовой, Губахинской и проезжей по-прежнему сложно от Барьерной до Укромного переулка. На улице Комсомольская скорость потока 5 км в час от переулка Лобачевского до Объездной и на проспекте Космонавтов сложности от ЕКАДа до Бакинских комиссаров.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: А у ГСК «Югория» акции до конца июля этого года.
3: Золотая коллекция «Радио 7».

песни на все времена в золотой коллекции радио Сия Гаррет Гейтс Ancient Melody. А 19:55 завершающие новости ждут нас впереди еще Рио, Shine On и музыка понятная без слов уже вот-вот проект Space Magic Fly на радио Сия.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Радио 7 на 103.7 FM с новостями. Елена Пипе. Спонсор выпуска ООО СЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных заксобраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира, всего за границей. Задействуют свыше 300 участков. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». В Верхней Пышме толпа неадекватных подростков напала с ножом на 17-летнего Влада. Все произошло в ночь с 28 на 29 июля. Школьник чудом остался жив. Об этом Е1 рассказала его мама Ольга. Влад вместе с другом расходились по домам. Внезапно к ним пристали неадекватные подростки, начали оскорблять, угрожать. Вскоре самый высокий из них достал нож. Сначала замахнулся, чтобы напугать, а потом ударил Влада в грудь. Его повалили и начали избивать. Друг пострадал. Нападавшего позвал на помощь взрослых, хулиганы разбежались. 19-летнего нападавшего с ножом уже задержали, пишет Е1. На Урале продлен запрет на движение грузовиков по федеральным трассам из-за жары. Ограничение распространяется на машины, у которых масса или нагрузка на ось превышают установленные нормы. Такая мера необходима, чтобы сохранить дорожное покрытие. Грузовикам запретили ездить с 10 утра до 10 вечера по трассам Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей. В Свердловской области температура воздуха заметно снизится 1 августа, в субботу днем по области плюс 21-26, сообщает «Комсомольская правда». Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар 79.36, евро 90.21.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио СИА. Завтра нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Ночью по области плюс 18-20 градусов, а в пятницу днем в Екатеринбурге до плюс 27, в Нижнем Тагиле и Краснотуринске до 25 тепла, в Первоуральске и Новоуральске завтра плюс 22-24.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: золотые хиты и то, что в моде на радио Сея Бруно Марс 2011 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня и отличного отдыха. Мануары Эннели, Free to One впереди, ДДТ. Сейчас на радио Сея минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. В компании «Радио 7» мы не без грусти провожаем предпоследний июльский вечер. Всем отличного отдыха. Из музыки впереди новая песня «Lock, Dive into Me». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио «Сия». Прекрасное настроение июльского вечера и золотая коллекция впереди. Capital Sights, Safe and Sound в этой тройке, Дайда, Hunter и в самом начале Savage, Only You.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? ГАК «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых ГАК дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 600 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. ГАК «Июль», Металлургов 65.
2: АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
3: 1 августа в день города традиционный фестиваль цветов. В этом году пройдет в Ботаническом саду на улице 8 марта. 202А. С 10 до 16.00 вас ждет ботанический калейдоскоп цветов и саженцев от питомников и садоводов. Приходите и погрузитесь в праздник красоты и цветочного изобилия. 6+.
4: Золотая коллекция

Capital Sites Safe and Sound в золотой коллекции Radio C 2056 в Екатеринбурге. А напомню, что в грядущие выходные здесь на Radio C уикенд с хитами 90-х. А помните, когда-то мы записывали песни с эфира на кассеты, стараясь не пропустить ни звука. И в грядущие субботу и воскресенье только золотые хиты из 90-х на Radio C и на сайте radioc.ru онлайн 12+. В дебюте нового музыкального с нами Pretenders, I'll Stand By You и музыка, понятная без слов, на радиосе Диего Модена, Жан-Филипп Один, Mystical Force.

0: 9 вечера в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра нам пообещали облачность, вероятны дожди с грозами, ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью по области от 18 до 20 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27. В Лесном до плюс 25. В Асбесте и Полевском максимальная температура 23 градуса тепла. И в Каменске-Уральском завтра до 24.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: приятного нам с вами вечера без происшествий в компании «Радио Си» и любимой музыки. 21.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. И впереди у нас получасовой музыкальный микс. Томас Андерс, «Why Do You Cry?», Альбана и Рамина Пауэр, Феличита, Александр Маршалл и Ace of Base, Happy Nation уже через минуту, Тедди Свимс. Это «Радио Си».
1: Реклама.

0: Все-таки твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Самые приятные моменты июльского вечера в компании «Радио Си» и отличной музыки 21.46. На очереди у нас сборник хитов золотой коллекции «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», «Уитни Хьюстон» и «Энрике Иглесиас». И в самом начале «Майкл Джексон», «Билли Джин».
1: Золотая коллекция «Радио

Сандра Савиньо на Радио 7. Мы завершаем золотую коллекцию и готовимся к романтическому вечеру до полуночи. С нами только песни о любви и самые красивые баллады. И в финале часа музыка, понятная без слов, на Радио 7. Линдси Стерлинг, «Танец феи дрожи».

0: 22.01 в Екатеринбурге, радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В пятницу нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер южный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, в пятницу днем до плюс 27.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Романтический вечер на радио Си, совершенно особое настроение, где до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Крис де Бург впереди, Lady in Red, Сиа, Шандалье. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Москве, Екатеринбурге 23.01, радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В пятницу нам обещают облачность, дожди с грозами, ветер южный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, завтра днем до плюс 27.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок.
4: По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у 5 родных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
6: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
3: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает ЕДИН. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистрали, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
7: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии. А тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
5: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В 11 веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
7: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. Чем это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай. Дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
5: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
6: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает Ядин. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистралей, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии. А тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ наряды на сервисе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау. Подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхарамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. Чем это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин

невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Ельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
5: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
6: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает Ядин. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистрали, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
7: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии. А тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ наряды на сервисе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
7: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. Чем это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у 5 родных братьев или прапрадедушек. История известна удивительной случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэ Оуэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые, серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей, козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
5: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей в юг.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
6: Добрый вечер. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура его объявления в международный розыск. Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Риверуку, одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения член-корреспондент Российской академии наук скончался в больнице. Александра Риверука, которого задержали после смерти ученого, отправили в СИЗО до 26 сентября, сообщает Ядин. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были 3 фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». Выставка флоксов проходит в Ботаническом саду Екатеринбурга. Она работает с полудня до 20 часов. 31 июля – последний день. Цветы разместили в большой оранжерее. В экспозиции десятки сортов флоксов, а также хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее, ярмарка изделий уральских мастеров и выставка ботанической живописи. А также консультации специалистов по уходу за растениями. Самые лучшие дороги в России в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% магистралей, пишет РИА со ссылкой на данные статистики. Второе место занял Севастополь 90%. На третьем месте Курская область 89,5%. Далее в списке Мариэл, Брянская область. Во вторую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Саратовская область, Мурманская, Калининградская, Удмуртия и Хакасия. В них соответствуют требованиям от 86% до 88% дорог. В целом по стране хорошими можно считать 75% дорог федерального и регионального значения. Доллар 79.36, евро 90.21.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Минута драйва.
7: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии. А тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ наряды на сервисе.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» Ричарду Клейдерману.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В 11 веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау. Подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндэйчжэне и золотая пагода Вад Пхрамахатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Минута драйва.
7: В России зарегистрировано более 4 миллионов праворульных машин. Это примерно 8% от всего автопарка. И, как ни странно, это исторический максимум. Конечно, география неравномерна. В Приморском крае правых рулей большинство. В Сибири каждый четвертый. На Урале доля снижается до 5%. А в Поволжье составляет скромный 1%. Абсолютным лидером популярности остается Toyota Corolla. За ней следуют Honda Fit и Toyota Vitz. Государство не раз пыталось ограничить правый руль заградительными пошлинами и обязательной установкой ГЛОНАСС. К чему это привело? Рынок адаптировался, а ситуация последних лет лишь подстегнула спрос. Отсюда и свежий инфоповод. Правительство поручило профильным ведомствам до 2028-го провести глубокое исследование рисков правого руля на дорогах России. В Минтрансе сразу подчеркнули. Речь идет исключительно об аналитике, а не о подготовке запретов. Что впереди? Большинство экспертов уверены, лишить регистрации несколько миллионов машин невозможно. Максимум, к чему приведет анализ, точные изменения в автошколах или новые правила сертификации при ввозе. Паниковать владельцам праворульных авто, пожалуй, не стоит.